0: сейчас даже в ООН участвую. Я проработал за это.
1: Limerick,
0: Bolton.